几口香带着小一定有那的啊现在那走啊那个一定没有我挖水的脚把我们都走几口吧我让你要送你的一定的带你还是轮流把你的阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥陀佛那里阿弥